0: Независимая русская программа на волне 92,3 МГц FM – это общественная радиовещательная программа, выходящая в прямой эфир два раза в неделю. Для этого нам нужна поддержка наших радиослушателей. Вступайте в члены радиогруппы, поддержите русскую программу. Звоните по телефону 94 15 19 23 или на сотовый мобильный телефон 0419 533 142. 0419 533 142.
1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня с вами в студии Ольга Вагнер. Вашему вниманию новости, статьи, объявления. И, как всегда, в эфире будет звучать русская музыка и любимые русские песни. Оставайтесь с нами.

0: Вашему вниманию новости.
1: В переговорах связано с тем, что два человека ненавидят друг друга, и эти двое просто устали воевать. Путин хочет сделку, если Зеленский тоже очень хорошо. Конец цитаты. Белый дом опроверг статью Financial Times о передаче переговорных полномочий от Уиткофа к директору ЦРУ Рэдклиффу. Нарышкин не исключил ответной встречи с Рэдклиффом. Патрушев: США хотят урегулирования, но мешает Европа. Взрывы в Киеве, Одессе, Днепропетровске, Павлограде, хлопки над Сочи, Новороссийском, Анапой, Геленджик, Махачкалой, Саратовым. Впервые пожар на топливном объекте в Новом Уренгое. Медведев: слухи о мобилизации – лживая провокация. Лукашенко: я уже говорил по-народному. Армию надо встряхнуть. Пришло время, всех проверим. Вплоть до мобилизации. Зеленский и Карни подписали декларацию о столетнем партнерстве в обороне, торговле, добыче сырья. Еврокомиссия ищет новые способы использования замороженных российских резервов и передает Киеву еще 6 миллиардов евро на боеприпасы. Германия выдворяет 150 сотрудников российских представительств и членов их семей. Министр иностранных дел Германии Вадефуль: готовы поддержать меры по возвращению украинских мужчин, но без принуждения. Украина должна размещать больше заказов на немецких предприятиях. Журнал «Шпиг»: Россия – враг Германии. Рютте: вслед за Германией вся НАТО переживает оборонно-промышленную революцию. Это создаст много рабочих мест. Завод Volkswagen в Оснабрюке достанется израильскому инвестфонду Aurelius и военной компании Рафаэль, ответственной за стальной купол. Эмираты пообещали вложить в немецкую экономику 40 миллиардов евро. Литва готовится разрешить на своей территории ядерное оружие. Песков: она окажется под прицелом. Российские спецслужбы задержали предполагаемого британского агента. Британские спецслужбы задержали предполагаемого российского агента. Газета «Гардиан»: Европа входит в зиму с минимальными запасами газа за 10 лет. Промышленность на грани краха. Wall Street Journal: американская нефтяная блокада оставляет Иран без денег. С середины июля Пентагон не пропустил ни одного танкера, отгрузка упала на 85%. В рамках операции «Экономический изгой» заблокированы полеты всех иранских авиакомпаний. Курс реала упал еще на 15%, инфляция уже 80%. МВФ прогнозирует падение ВВП страны на 5%. Рейтер: Иран успешно обходит санкции через бартер с Китаем. Трампа за ним, Нетаньяху: с Ираном вот-вот будет покончено. Между тем, телеканал CBS: Иран поразил 9 американских самолетов на базе в Иордании. Одновременно проиранские хуситы в Йемене обстреляли саудовский нефтепровод. Восток-Запад захватили торговый порт Моха и грозят взять под контроль Баб-эль-Мандебский пролив. Нефть выше $108, рекордно растут цены на дизель. Саудовская Аравия, спонсор йеменского правительства, просит Трампа бомбить хуситов. Пакистан требует от Ирана повлиять на них, угрожает вмешательством Мексиканского военного альянса, созданного в начале августа при участии Турции. МАГАТЭ: КНДР расширяет сеть объектов по обогащению урана. Алжир разрывает дипотношения с Эмиратами. Доходность американских гособлигаций на максимуме с 2007-го. Financial Times: под угрозой долговой рынок в $32 триллиона. Бессенту не удается остановить лихорадку. Ранее Федрезерв заявил об экстренном выкупе бумаг казначейства на 6 миллиардов. Трамп пообещал раздать всем американцам по $5000, если на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре победят республиканцы. Венс сорвал овации на Конгрессе партии в Далласе. Пресса называет его самым вероятным преемником. Чистая прибыль Сбера с начала года выросла почти на 20%, до 1 330 миллиардов рублей. Дефицит федерального бюджета за то же время почти 6 триллионов. Песков: это не должно вызывать сильную обеспокоенность. Коммерсант пишет: Минфину все труднее и труднее продавать гособлигации ОФЗ и выполнять план по заимствованиям. Опять Медведев: никаких угроз деньгам граждан нет. После СВО государство сократит участие в экономике. Растет число крупных городов, где дешевеет вторичка. С 5 марта до 10 июля. Headhunter: средняя зарплата в добывающих отраслях выросла наполовину, до 170 тысяч. Власти Ленинградской области: идет вторая волна топливного кризиса из-за атак по перерабатывающим мощностям. В то же время растут цены и спрос на пропан-бутан для автомобилей на газу. С начала сентября плюс 15%. Минтранс предложил Вьетнаму взять его самолеты в так называемый мокрый лизинг, аренду вместе с экипажами. АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем?». Под ним можно выпускать не только автомобили, но и пиво. South China Morning Post олигарха Ма пишет о пугающем росте популярности Мао среди китайской молодежи. Мемориальный комплекс в Чаньша за прошлый год посетили 19 миллионов человек. Газета видит в этом отражение реваншистских и националистических настроений, а также опасность, если молодежь начнет оценивать китайский капитализм с марксистских позиций. Официально 50-летие со дня смерти Мао никак не отмечалось. Суд Гонконга дал по 7 лет организаторам памятной акции о событиях на площади Тяньаньмэнь. Парламент Узбекистана утвердил окончательный вариант алфавита на латинской графике. Процесс начат 33 года назад. Армения рассматривает переход на натовский стандарт армейского приветствия. Вучич уходит в отставку и распускает парламент Сербии. Досрочные выборы в конце октября. В Бангладеш крупнейшая вспышка кори. Почти 1000 погибших, 146 тысяч госпитализированы. Причина – срыв массовой вакцинации полтора года назад. После массовых протестов и падения проиндийского правительства новые власти отменили национальные прививочные кампании. Газета «Гардиан». Готовясь к схватке с Китаем, Пентагон и американские корпорации контролируют уже больше половины военных объектов на территории Австралии. В бруклинском суде начался процесс против китайского гиганта Huawei по обвинению в краже американских технологий. Рубио в турне по Латинской Америке объявил о возрождении антинаркотического плана «Колумбия». Прикрываясь им в 90-е, США размещали базы, крышевали наркоторговлю и поощряли террор со стороны ультраправых группировок. В статье «Эффективное полушарие» Рубио призывает вытеснить из западного полушария Китай и других внешних игроков. В Перу дочь диктатора и новый президент Фухимори объявила о разрыве дипотношений с Ираном. Рейтер. США хотят получить не только венесуэльскую нефть, но также золото и редкоземельные металлы. Трамп. Нам достались 65 миллиардов баррелей, этого хватит на всю жизнь, на 500 лет. В Бразилии перед президентскими выборами 4 октября острый политический кризис. Сторонники поддержанного Трампом младшего Болсонару обвиняют в коррупции членов Верховного суда, назначенных президентом Лулой и его партией трудящихся. Ранее Лула заявил, что никогда не был левым и назвал Трампа другом. Трамп выкрасил Канаду, Мексику, Исландию, Францию и Кубу в цвета американского флага. Президент Кубы Канель этого не будет никогда. Чтобы потроллить Трампа, создатели Южного парка объявили о смене названия сериала на Южную Америку. В Удмуртии суд снял с выборов кандидата от «Яблока» Баронину. Бывший кадровик Минобороны Кузнецов получил 12 лет, особо крупная взятка. Бывший топ-менеджер Роснана Кушнарев – 9 – растрата. В суд направлены дела еще двух руководителей госкорпорации. Между тем, Канада сняла с Чубайса санкции. Корпорация «Anthropic» обвинила китайских, российских и йеменских хакеров в попытках использовать искусственный интеллект «Клод» для разработки оружия, в том числе биологического. Южная Корея вводит меры против промышленного шпионажа. Подразумевается тоже Китай, чья CXMT конкурирует с Samsung на рынке накопителей и оперативной памяти. Пентагон внес CXMT в черный список. Бывший хозяин Яндекса олигарх Волош стал партнером американской военной IT-корпорации Palantir. Его компания Nebius получила крупный контракт. Корпорация Oracle произраильского олигарха и медиамагната Эллисона отчиталась о росте выручки на треть. Это может поддержать рынок, сомневающийся в окупаемости искусственного интеллекта. Минцифра объявила о запуске сетей 5G в России. В устройствах Apple эта опция остается заблокированной. Депутат Свинцов призвал граждан не покупать технику Apple. Верховный суд. Школы не вправе отчислять девятиклассников, если те хотят в 10-й. Ранее родители заявляли о повсеместном распространении этой практики. Кравцов. Скоро старшеклассники смогут отказываться от углубленного изучения предметов. Стоимость обучения в московских частных школах от 120 тысяч до 4,5 миллионов рублей в год. Коммерсант. 80% российских геймеров периодически тратят деньги на игры. 72% проводят за играми 8 и более часов в неделю. Минприроды готовит меры по регулированию численности медведей в Сибири в связи с участившимися нападениями на людей. В 5 округах Кузбасса режим повышенной готовности. Ультраправый философ Дугин. Началось восстание медведей, стоит обратиться к ним на их языке. Не все решается отстрелом. Киселев в программе «Киселев» показал карту Берингова пролива и обосновал тезисы Путина о якобы существующем биологическом противостоянии медведей и касаток.
0: Вашему вниманию, уважаемые радиослушатели, премьер-министр Австралии Энтони Албанис. Австралийский политический, государственный и партийный деятель, председатель Лейбористской партии с 2019 года, премьер-министр Австралии с 23 мая 2022 года. Энтони Норман Албаниз родился в марте в 1968 году в Сиднее. Отец Карло Альбанезе, итальянец, был стюардом круизного судна компании «Ситмар Лайн». Мать Мариэн Эллери – австралийка. Родители познакомились в марте в 1962 году во время рейса из Сиднея в Саутгемптон. Их роман длился всего лишь несколько месяцев. Однако брак не состоялся, поскольку Карло уже был помолвлен. Вернувшись в Австралию в октябре 1962 года, Мариэн находилась на четвертом месяце беременности и сообщила родным, что якобы вышла замуж за Карла, который впоследствии погиб в автокатастрофе. Ну а правду Энтони Албаниз узнал лишь в 14 лет. После смерти матери в 2002 году он начал поиски отца, побуждаемый, в частности, вопросами своего сына Натана. С помощью знакомых Албаниз нашел отца в итальянском городе Барлетте и впервые встретился с ним в 2009 году. Во время командировки тогда он занимал пост министра инфраструктуры и транспорта Австралии. Ну и вообще, после школы Энтони Албаниз окончил Сиднейский университет, где изучал экономику, и политическая карьера Энтони Албанеза. В 1996 году его впервые избрали в палату представителей в избирательном округе Грейндлер, Новый Южный Уэльс, созданном в 1949 году и названном в честь лидера Австралийского рабочего союза в 1920-е и 1930-е годы Эдварда Грейндлера. Известно, что в течение всего времени его существования округ Грейндлер неизменно представляют в парламенте лейбористы. Затем Энтони Албаниз неизменно переизбирался каждые три года, получив в 2019 году более 50% голосов первого предпочтения и более 66% при окончательном подсчете. 3 декабря 2007 года Энтони Албаниз был назначен министром инфраструктуры, транспорта, регионального развития и местного самоуправления, а также лидером Палаты представителей в первом правительстве Кевина Радда. Он смог сохранить пост министра при формировании первого кабинета Джулии Гиллард 24 июня 2010 года, а 14 сентября 2010 года вновь был назначен министром инфраструктуры и транспорта, а также лидером Палаты представителей во втором правительстве Гилларда. 26 июня 2013 года Энтони Албаниз стал заместителем лидера партии после возвращения Кевина Радда. Сразу после этого вошел во второе правительство Радда как заместитель премьер-министра, министр инфраструктуры и транспорта, министр широкополосной связи, коммуникаций и цифровой экономики и вновь стал лидером Палаты представителей. На выборах 7 сентября 2013 года лейбористы потерпели поражение, и Радд ушла в отставку. А Албаниз участвовал в выборах нового лидера партии. Несмотря на поддержку 60% рядовых членов, проиграл Биллу Шортену, который получил большинство голосов парламентариев. 18 октября 2013 года Энтони назначили теневым министром инфраструктуры и транспорта и регионального развития. И через 3 года лейбористы увеличили число мест в парламенте, но остались в оппозиции. После выбора 2019 года, на которых лейбористы вновь не получили большинство, Билл Шортен ушел в отставку. А в мае 2019 года Энтони Албаниз был избран новым лидером партии. В мае 2022 года лейбористы выиграли парламентские выборы, и Энтони Албаниз был приведен к присяге как премьер. Министр. В этот же день он отправился в Токио на саммит, взяв с собой временный состав кабинета. Ну и личная жизнь Энтони Албаниза. В конце 1980-х годов Энтони Албаниз познакомился с Кэрмел Тибот, впоследствии занимавшей пост заместителя премьер-министра штата Новый Южный Уэльс. В 2000 году они поженились, и у пары родился сын Натан. В 2019 году супруги расстались, когда Натан уже был совершеннолетним.

Австралия. Какие национальности проживают в Австралии? Мы знаем, что это очень многонациональная страна. Итак, в 2026 году Австралия стала мультикультурной страной, где проживают представители более чем 200 национальностей. Около 90% населения составляют европейцы, более 8% – выходцы из стран Азии, а коренные жители – аборигены и островитяне Торресово, пролива около 3-4%. Согласно данным переписи, в стране доминируют представители британского и ирландского происхождения. Австралийцы 31%, англичане 29%, почти 30% это ирландцы, 9% это шотландцы, 7% как ни удивительно, итальянцы, 4,3%, китайцы, 3,5% немцы, 4% греки и 2% русскоязычная диаспора. Также заметно, составляя десятки тысяч человек, около 52-85 тысяч по разным оценкам. Ну и немного об Австралии и австралийцах. Австралия – одно из самых уникальных мест на планете. Австралийцы – словно жители другой планеты. Их мало интересуют дела Европы, Америки или Ближнего Востока. У них все, то бишь у нас, все хорошо. И они старательно оберегают свой покой и свою уникальность. Наверняка мы знали, что Австралия почти такого же размера, как и материковая часть Соединенных Штатов Америки. Самая большая животноводческая ферма в мире находится в Австралии. Ее размер больше, чем государство Израиль. 4 из 5 австралийцев живут менее чем в 50 километрах от береговой линии. Просто сказка. По статистике, каждую неделю 70 туристов просрачивают свои визы, и мы их понимаем. Первые регулярные полицейские силы в Австралии состояли из освободившихся заключенных. В Австралии так много пляжей, что потребуется 30 лет, чтобы каждый день посещать один новый. Столица Австралии, как мы знаем, Кенберра, на языке аборигенов означает «никогда, наверное, мы не знали этого». Итак, Кенберра означает «женское декольте». А была названа она так потому, что город расположен между двумя горами. Ежегодно в Австралии производится около 1,5 миллиардов литров вина. По диким пустыням Австралии бродит более чем 1 миллион верблюдов. Австралия экспортирует своих верблюдов даже на Ближний Восток. Австралия первая в мире приняла закон об обязательных ремнях безопасности в машине. Это произошло в 1970 году. 33% австралийцев родились в другой стране. Вот такие сведения о нашей новой стране Австралии.

Вашему вниманию сегодня, уважаемые радиослушатели, национальный дух, народный дух. Примерно в 17 веке в дипломатии возникло обыкновение замечать и сравнивать друг с другом национальные характеры. Учение о народном духе, с одной стороны, развивает просветительское, с другой стороны, романтическое чувство в народном духе. Вступая в противоборство друг с другом, национальные духи диалектически движут историю. Выражением национального духа является, конечно же, народ. Национальный дух как характер влияет на формирование индивидуального духа. Национальный дух осознает себя в религии, искусстве, системе права, политике, философии, наряду с духом времени. Государство является организацией национального духа народа. Национальность вряд ли полностью исчезнет в будущем, но ее значение изменится. Ученые считают, что мировая культура станет единой, люди будут чаще смешиваться между собой, а границы станут менее важными. При этом память о корнях, языке и традициях останется частью личной истории каждого человека. Процессы глобализации, смешение культур. Люди из разных стран все больше живут и работают вместе. Общий язык. Растет роль единых средств общения для всей планеты. Стирание границ. Государства объединяются в союзы, где паспорта и национальные различия отходят на второй план. Сохранение личной идентичности и интерес к корням. Даже в объединенном мире люди хотят знать свою историю и предков, языки и традиции. Народное искусство, кухня и праздники превращаются в мировое культурное наследие, которое бережно хранят. Почему нужно знать свои корни? Это, безусловно, интересно. Но стоит ли платить за такой интерес? Дело не только в нем. Информация о ваших предках, кем бы они ни были, может стать фундаментом вашему личному росту и поможет прочно занять свое место в жизни. К тому же есть и другие выгоды. В чем они заключаются? Какие же выгоды дает знание своих корней? Задумайтесь, о каком своем самом далеком предке вы хоть что-то знаете. Картина оказалась неутешительной. Большинство европейцев помнят лишь своих бабушек и дедушек. Да и то это уже редкость. А вот японец или араб может с легкостью назвать вам десяток, а то и не один поколений своих предков, включая простых людей. Вы можете встретить водопроводчика, который с гордостью заявит, что принадлежит к 15-му поколению семьи, занимающейся этим благородным делом. Почему у нас не так? Это может быть связано с тем, что до революции ведение родословной было уделом дворянства и купечества. После революции общество стало бесклассовым, что тоже не способствовало повышению интереса к генеалогии. И это очень мягко сказано. В действительности некоторым семьям приходилось менять фамилию и избегать любых упоминаний предков, чтобы избежать репрессий. Зачем же нам знать свои корни? Да и какие выгоды дает знание своих корней сейчас? К примеру, китайцы ценят свою родословную. Потомки Конфуция знают, от кого они происходят. А Конфуций жил 2500 лет назад. Естественно, неплохо тем, кто знает своих предков, чьи таланты передавались из поколения в поколение, а это всегда дает пример и возможность направить развитие ребенка в нужное русло, не используя метод проб и ошибок. Даже если дети не унаследовали семейных талантов, знание родословной вполне может пробудить в них любовь к ближнему.

Продолжаем нашу программу. Вашему вниманию Фадей Беллинсгаузен «Гордость России». 20 сентября 1778 года родился знаменитый русский морской офицер, ученый, мореплаватель, адмирал Фадей Фадеевич Беллинсгаузен. С 1789 года Фадей Фадеевич учился в морском кадетском корпусе в Кронштадте, стал гардемарином и в 1796 году совершил плавание к берегам Англии, успешно ходил по Балтике на судах Ревельской эскадры. Беллинсгаузен участвовал в первом русском кругосветном плавании на корабле «Надежда». В этом путешествии им были составлены и выполнены графически почти все карты, вошедшие в атлас к путешествию вокруг света капитана. По рекомендации Крузенштерна Беллинсгаузен возглавил кругосветную экспедицию, командиром которого являлся. Экспедиции было открыто несколько островов в антарктической части Атлантического океана. Российский военно-морской деятель Фадей Беллинсгаузен прославился на весь мир благодаря открытию Антарктиды. В начале 1819 года Иван Крузенштерн начал подготовку экспедиции в страны Южного полюса. Она должна была заполнить имеющиеся пробелы в исследовании Великого океана. Начальником экспедиции планировалось назначить вице-адмирала Василия Головина. Однако в 1819 году он совершал собственное кругосветное путешествие и физически не мог отправиться исследовать Антарктиду. В итоге на должность начальника утвердили Макара Ратманова, но и ему было не суждено покорить Антарктиду. Незадолго до начала экспедиции он потерял кораблекрушение, которое перечеркнуло все его планы. В итоге начальником экспедиции был назначен Фадей Беллинсгаузен. Итак, открытие Антарктиды. В целях экспедиции было снаряжено два корабля – «Восток» и «Мирный». Беллинсгаузен не единожды жаловался на то, что в его распоряжении оказались судна, которые существенно отличаются по скоростным показателям. Несмотря на все проблемы, Беллинсгаузен, возглавлявший шлюпку «Восток», 4 июля 1819 года отправился на покорение Антарктиды. Спустя 4 месяца судно Беллинсгаузена добралось до берегов Бразилии. А в 1820 году экспедиция Беллинсгаузена достигла Антарктиды. Эта дата считается днем открытия Антарктиды. Беллинсгаузен официально является первооткрывателем ледового материка. Русские мореплаватели добрались до современного берега Принцессы Марты. На пути экспедиции стал большой шельфовый ледник, который впоследствии был назван в честь Фадея Беллинсгаузена. Чуть позже мореплаватели практически вплотную приблизились к ледовому материку, однако осложнение погодных условий не позволило дальнейшее изучение антарктических берегов. Экспедиции пришлось целый год ждать антарктического лета для возвращения в полярные широты. Наконец, в январе уже следующего года, вернувшись к ледовому материку, экспедиция совершила еще ряд географических открытий. В течение нескольких месяцев были открыты острова Петра I, Три брата, Шишкова и Рожнова. Гористый берег Антарктиды, не покрытый льдом, был назван землей Александра I.
Экспедиция вернулась в Россию 5 августа 1821 года. Беллинсгаузену удалось совершить одно из самых значимых географических открытий. Кроме того, в ходе исследований антарктических берегов были сделаны уникальные зарисовки видов Антарктиды. По возвращении из путешествий Фадей Фадеевич получил чин капитана-командора.

Говорят, смех без причины. Дальше вы знаете, признак дурачины. А оказывается, смех без причины, как юмор, влияет на физическое и ментальное здоровье. Положительные эффекты юмора, чувство юмора и смех автоматически запускают ряд процессов, которые помогают улучшить ментальное состояние, стимулирование органов. Смех увеличивает потребление воздуха и, соответственно, кислорода. Это, в свою очередь, ускоряет приток крови к важнейшим органам человека. Выделение эндорфинов. Они подавляют гормоны стресса, создают волну спокойствия по всему телу, ослабляют сигналы боли и вызывают ощущение эйфории. Снижение уровня стресса, мышцы и органы расслабляются, человек чувствует себя просто лучше и хорошо. Смех ускоряет кровообращение, что ведет к спокойствию и высвобождению внутреннего напряжения. Укрепление иммунной системы, поэтому их регулярная активность снижает вероятность развития ментальных проблем. Облегчение боли. Смех высвобождает естественные болеутоляющие, что помогает справиться с неприятными ощущениями. Во многом поэтому детей пытаются рассмешить, если им больно. Ну и, конечно же, улучшение социальных отношений. Хорошее чувство юмора помогает наладить взаимодействие с другими людьми, что крайне важно для поддержания психического здоровья в норме. Следующее. Вы удивитесь, но оказывается, что помимо чувства юмора в целом, необходимо уметь смеяться над собой. По словам психологов, это особенным образом способствует укреплению ментального здоровья. Подобная практика может привести к здоровой самооценке. Если человек умеет посмеяться над собой, то это свидетельствует о том, что он воспринимает себя реалистично. Самоирония помогает воспринять трудную ситуацию новым образом. А если ее при этом высмеять, то она перестанет вызывать негативные эмоции в нас. И немаловажно, что всегда приятнее общаться не с напыщенными и самоуверенными людьми, а с теми, кто умеет иронизировать над собой и не ставить себя лично в пример. Чувство юмора, как и большинство вещей, можно развить и улучшить. Следуйте этим советам. Выберите отдельные жизненные стороны, которые заставляют вас заливаться от хохота. Не только улучшайте настроение за счет других, но и делайте их веселее. Делитесь смешными историями из жизни. Но и помните об уместности. Не задавайте и не обижайте других людей своим юмором. Но если вам трудно смеяться, значит, нужно научиться смеяться без причины.

0: Вашему вниманию Михаил Задорнов. «Кто есть кто в семье?» Юмор и сатира.
1: Все русские слова имеют скрытый тайный природный смысл. Потрясающее явление. Отчим. И я это в первую очередь на названиях родственников. Отчим. Отец чужого имени. Супруги. Сопряженные. Жених. Жена, над которым ха-ха-ха. Вот давайте, какие слова вас интересуют из родственников? Попробую вам... вот на все сумею ответить вопрос или нет? Вот, я специально слушал сейчас. Интересно, женские голоса свекор, свекровь спросили. Единственный мужской – теща. Тесть и теща – это одно и то же. И вы знаете, что интересно? Это от такого слова, от которого даже никто не подозревал. Пришлось покопаться. Даже призвал на работу Сергея Алексеева, и мы все-таки докопались до истоков этого слова. Замечательно, от слова «тешить». Теща-то, оказывается, тешила. Зять от слова «взять». Но не денег взять, да, а взять в жены дочь. А вот времена на Руси были, да? Это теперь слово «теща» вызывает смех. А когда я был в старобрядческой деревне, мне говорят: «Мы вас уважаем за то, что вы никогда не смеялись над тещей». То есть в русском народе сохранилось в народе, а не у москвичей, сохранилось уважение к женщине, к теще, да? Она тешила зятя, мол: «Ну ладно, ну что ж, дорогой, иди, ну попалась тебе уродина, ну терпи». Угробище полное. Иногда и по-другому тешило. Свекровь и свекор от слова «святая кровь». И писалось «свя-кровь». Потом «светлая кровь». Некоторые думают, что от слова «свернулась кровь». Но это уже современное понимание этого. Что, какие еще знаете слова? Заловка от слова «зло». Это совершенно ясно. Потому что никто так не ненавидел жену брата, как сестра. Ей все не нравится в молодой жене. И чавкает за обедом, и коромысло криво носит. И денег от казны отсосать хочет, от семейной. И даже заловки придумали, про заловок молодые женщины придумали, поговорка была на Руси: «Заловка – гадючая головка». Но в наше время это, конечно, не... Что-то еще спросить? Деверь! Деверь – что? Слушайте, кума я не знаю. Куму, по уму и все. Что? Что спросил? Ну, вскормившая молоком, мама. Ну, это вообще-то и сами могли бы догадаться. Опять на себе показал. Кузен не русское слово, французское. Кузен – двоюродный брат, означает в переводе с французского, но наши все равно образмерили и говорят: «Ты двоюродный кузен». Вот это... Потому что наши все равно не знают, что это. Что еще спросили? Сноха? Ну, сноха – это от слова «сын». Жена сына. Но интересно, что нерасписанных звали не снохой. Те, кто были не расписаны, назвали сношницы на Руси. А сын, если не расписан, называли сношник. То есть, если сегодняшнее наше поколение посмотреть, молодежь, это сношники и сношницы сплошные. А вы спрашиваете все время про деверя. Отвечу вам. Это чудное слово от слова «доверять». Никому молодая жена так не доверяла, как старшему брату мужа. Я не говорил этого. Ну да, порой доверяла самое дорогое. Даже себя доверяла. Что-что?
2: Шурин.
1: Мачеха, мать чужого имени. Что? Шурин — очень сложное слово. Боже мой, в санскрит пришлось заглядывать. Потому что санскрит хранит корни нашего проязыка. То есть схожие корни с русским языком. Знаете, на санскрите «когда» – «когда», «тогда» – «тогда». И когда известный санскритолог приехал на север Руси, он был так удивлен, говорит: «Как так? Вы живете на севере, а говорите на санскрите», – говорит он. А когда он поехал еще дальше туда, вглубь севера нашего, он вообще удивился и и высказался очень так парадоксально, казалось бы. Вы говорите на древней форме санскрита, сказал он. Но это был индус. Так вот, шурин на санскрите, шурить означает связывать что-то. То есть, причем связывали ветки шуршащие. И поэтому шурить — это связывать то, что шуршит. Иногда шура называют, когда в болоте плавает много дряни всякой шуршащей. То есть шурин — это просто связанный. Все, повязали тебя, никуда не денешься. Поэтому шурины всегда сидят в гостях печальные. Единственное, кто их понимает, свояки. Это... Потому что свояк, свояком называли на Руси всегда того, с кем можно выпить. Поэтому самые дальние родственники всегда отзывались выпить. Братья всегда в бой шли. Поэтому была даже такая пословица: братья на медведя, свояки на медовуху. Можно много еще разным. Внук, очень интересное слово оказалось. Было такое слово «инок», внушать иноку, и есть внук. Но это слово от бабушек. Они пытались во внука вложить то, что не довложили в детей своих. Всегда бабушки с дедушками комплексуют. Вот не получилось с детьми. Может, хоть с внучатами. О, слышите, аплодисмент один. Это молодая бабушка, видимо. Или внук, в которого не довложили. Мне очень нравятся стихи Алякина, заканчивающиеся моего друга Андрея Алякина, который написал такое чудное двустишье: «За бессонные ночи, за страдания и муки нашим детям за нас отомстят наши внуки».
0: На этом наша программа заканчивается. Слушайте нас, дорогие радиослушатели, по средам в 8 часов вечера и по пятницам в 9 часов вечера на волне 92,3 МГц FM. Хочется пожелать всем людям на Земле мира и спокойствия. И пусть в сердце каждого человека всегда будет любовь, взаимопонимание, доверие и надежда. Пусть будет мир во всем мире. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего лучшего. До следующих встреч в эфире. С вами была Ольга Вагнер.